можем с вами уверенно начать без этих подсказок очень важных. Ну и еще, конечно, в этом часе обязательно радио СТВ порадует вас подарками. Ближе к середине этого часа обязательно с вами сыграем в игру «Стоп-кадр». Будем угадывать кинокартину и забирать билеты в кинотеатр «Октябрь». По-моему, замечательный план у нас с вами сложился на этот час. Ну а прямо сейчас предлагаю подышать вместе с Валей Карнавал.

Обещанный прогноз от звезд для всех знаков зодиака прямо сейчас в эфире Первого областного. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока, Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны, эта суббота хороша для подведения итогов недели и закрытия мелких задач, а отдыхать сегодня лучше активно. Тельцы – благоприятный день для наведения порядка во всем – в делах, документах и в пространстве. Но если очень хочется, можете немного полежать вместе с пылью. Близнецы, сегодня вы ловите волну вдохновения, но старайтесь сохранять фокус на чем-то одном. Раки, первая половина дня пройдет продуктивно, все дела лучше сделать именно в это время, а уже потом отдыхать. Львы, сегодня звезды советуют не сдерживать свою харизму, своей энергией вы заряжаете всех вокруг. Девы, в общении возможны небольшие споры и дискуссии. Сохраняйте хладнокровие и опирайтесь на логику, когда будете решать арбуз или дыня. Весы, сегодня ваши планы могут меняться на ходу, поэтому лучше всего отпустить ситуацию и получать удовольствие от происходящего. Скорпионы, день отлично подходит для смены обстановки, выхода за рамки привычной рутины и поиска новых впечатлений. Стрельцы, сосредоточьтесь на завершении начатого и не перегружайте себя лишними обязательствами. Козероги, сегодня вам остро захочется ощутить личную свободу, не отказывайте себе в этом желании. Водолеи, день благоприятен для небольших экспериментов, творческого подхода и неожиданных идей. Рыбы, важно не перенапрягаться, так что если вы запланировали ленивый отдых, вот вам официальное разрешение, можете вообще сегодня ничего не делать. Это был звездный прогноз на сегодня, всем знаком зодиака желаем прекрасных выходных и прекрасного настроения. А спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817. 510-817.

0: 11 часов и 20 минут. Время Сахалинска. Это означает только одно, дорогие друзья. Нам пора поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус. Вся мебель» на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 августа. В Ахе осадков не предвидится, плюс 21. В Тымовском обещают дождливую погоду и 24 градуса со знаком плюс. В Смирных воздух прогреется до плюс 26, также вероятны осадки. В Углегорске временами будет дождливо, здесь обещают до плюс 22. В Тамари, а также в Чехове временами пройдет дождь и 25 градусов за окном. В Невельске осадков не предвидится, до 26 градусов со знаком плюс. В Хомске также плюс 26, но временами пройдут осадки. В Северо-Курильске осадков сегодня не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 16. В Курильске осадков также не будет и до плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, температура воздуха плюс 29, плюс 31 градус. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
5: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правилах в приложении карты «Столичная».
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А мы продолжаем наше теплое общение, дорогие друзья. Спешу зачитать ваши сообщения. Здравствуйте, Радио СТВ. Добрый день. Хочу передать привет своей маме Олесе и папе Жене. Меня зовут Ева, и мы на море. Прекрасно, передаем с удовольствием этот привет. Кстати, дорогие друзья, чем вы сегодня занимаетесь? Я уверена, что многие наши радиослушатели сегодня на море. Давайте все друг другу устроим перекличку и передачу теплых приветов. Все, кто на море, давайте скорее отмечайтесь в нашем чате по номеру +7 900 660 1505. Следующее сообщение зачитаю. Хочу передать привет своему любимому мужу Виктору. Спасибо, что готовишь мою любимую картошечку, пока я работаю, и любимой доченьке Евушке. Люблю вас очень, сердечко. Пишет нам Анна. Вот такая милота. Большая благодарность Виктору. Вы большой молодец, что готовите любимую картошку Анны. Продолжайте в том же духе. Ну и, конечно же, вам желаем прекрасного настроения сегодня. Дорогие друзья, продолжаем наше теплое общение. Пока вы пишете нам сообщение по номеру +7 900 660 1505, рассказывайте, чем занимаетесь сегодня, как проводите эту субботу, как сегодня отдыхаете. Помните, что проводим перекличку для всех, кто сегодня на море. Ну а пока послушаем инстасамку вместе с Лолитой, и они где-то плывут на Титанике.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжается наше теплое общение, дорогие друзья. Я спешу зачитать еще несколько сообщений. Дорогая и любимая доченька Сонечка сдает на права прямо сейчас на маршруте. Желаю ей удачи на дорогах, болею за успешную сдачу, люблю всем сердцем. Мама Лена Ковалева. Соня, вам успехов, конечно, ни пуха, ни пера. Я верю, что у вас все получится. Сегодня солнечная прекрасная погода, хороший знак, я уверена. Главное, чтобы так под правой пяткой лежал, и тогда точно будет успех. Но я уверена, что и без этого у вас все прекрасно получится. Успехов на экзамене. Дорогие друзья, напомню, что прямо сейчас есть возможность передать привет своим родным и близким, поздравить кого-нибудь с днем рождения, например. Написать для этого можно по номеру +7 900 660 1505. А также можете перейти в наш телеграм-канал, дорогие друзья, совсем скоро там можно будет написать комментарии. Так что совсем все просто. И мы с вами продолжаем наше общение до 15 часов. А пока продолжает наш музыкальный плейлист Саша Санта и их хит «Океанами».

0: Самое время нам с вами поговорить о погоде, дорогие друзья. 13 часов и 21 минута. Время Сахалинское. Будем готовиться к завтрашнему дню уже сейчас. Уверена, что воскресенье у всех тоже расписано по минутам. И, конечно, важно знать, какая погода нас с вами ожидает, чтобы все планы прошли определенно с большой вероятностью успеха. Прямо сейчас о погоде мы с вами и поговорим. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе пройдет дождь, но только во второй половине дня до плюс 17, в Тымовском воздух прогреется до плюс 22, также вероятные осадки. В Смирных, в Тамари, а также в Чехове временами будет дождливо, 24 градуса за окном. В Углегорске синоптики обещают до плюс 23, также временами пройдет дождь. В Невельске, в Холмске, а также в Курильске осадков завтра не будет, до 25 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске будет чуть посветлее, свежее, плюс 15, осадков также не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, температура воздуха плюс 19, плюс 20, завтра днем осадков также не предвидится, температура воздуха плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и сети молл, 4 этаж.
5: Телефон 51 55 66.
7: Итак, тема занятия — обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон — это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Спешу к вам, дорогие друзья, со свежей порцией ваших теплых сообщений. Пишет нам Александр. Здравствуйте.

Радио СТВ. Сегодня день рождения города Холмск. Ему стукнуло 156 годков. Поэтому передаю огромный привет всем холмчанам, которые меня знают. А это квизеры во главе с Екатериной, мафиозники во главе с Ангелом, те, с кем работаю в одной организации. И Евгения Тертышная, у которой вчера открылась персональная выставка ее картин в городе Холмск. Всем здоровья и счастья, пишет Александр из Невельска. По скриптум, Женя, мы выезжаем с смотреть выставку. Честно говоря, самой захотелось отправиться в Холмск посмотреть невероятную выставку от Евгении. Друзья, так что если вы держите путь в этот город, непременно заезжайте туда, всех приглашаем. Ну и, конечно, поздравляем всех холмчан с днем города, с днем рождения города Холмск, прекрасное место. Поздравляем и желаем, конечно, процветания. Следующее сообщение спешу зачитать. Хочу передать привет и огромную благодарность за гостей, которые приехали со столицы Сахалина. Женя, Маша, Катя, Тома, Кирилл, Данил, спасибо вам, что вы приехали и вдохнули в нас жизнь. Спасибо за приятное общение, но прошу вас, Маша, не ругайтесь шибко. С любовью, надеюсь, ваш дед Анатолий Геннадьевич. Вот такое трогательное сообщение. Очень приятно, конечно, когда приезжают в гости внуки и дети. Это прекрасное совершенно событие. Друзья, и вот совершенно не обязательно ждать какого-то особенного повода для того, чтобы передать какие-то теплые слова в эфире Первого областного своим родным и близким. Может быть, просто у вас сегодня хорошее настроение, где-нибудь вы сегодня отдыхаете всей семьей, и это прекрасный повод для того, чтобы сообщить им о своих чувствах в прямом эфире. Напомню, наш номер телефона плюс 7 900 660 15 05. Мы двигаемся только вперед, пока вы пишете свои сообщения. Далее у нас в эфире появится Зомб и их хит «Все по-прежнему».

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 1505.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Вот знаете, друзья, особый трепет я испытываю, когда удается разделить с вами ваши радостные моменты. И вот писала нам Елена буквально в начале этого часа о том, что сегодня ее дочь сдает на права, пожелала ей удачи. И вот уже сейчас Елена вновь нам сообщила о том, что дочь сдала на права. Пишет Елена: дорогое радио, спасибо за прекрасное настроение. Моя доченька сдала на права. Безумно рада за нее, мама Лена. И мы безумно рады за вас, Елена, за вашу дочь. Желаем ей самых ровных дорог и, конечно, безопасного и счастливого пути. Пускай все дороги ведут домой к маме. И, конечно же, в счастливый долгий путь желаем. Друзья, мы продолжаем наше теплое общение, поэтому делитесь своими радостными моментами с нами, со всеми сахалинцами. Передавайте приветы и поздравления. Сделать это очень просто. Пишите по номеру +7 900 660 1505. Мессенджер Макс и Телеграм работает для вас. Ну а мы пока продолжим наш музыкальный плейлист вместе с певицей Зиверт.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Дорогие друзья, продолжим наше теплое общение совсем скоро. Можете присылать свои сообщения по номеру +7 900 660 1505 в рамках программы «На одной волне». Мы обязательно озвучим все ваши приветы и поздравления в эфире Первого областного. Ну а пока вы печатаете, расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Александровске-Сахалинском дождливо, +22 градуса. В Ногликах также временами осадки и до 17 градусов со знаком «плюс». В Поронайске тоже временами пройдут осадки, 20 градусов со знаком «плюс». И в Красногорске синоптики обещают дожди до 23 градусов выше нуля. В Макарове существенных осадков не будет, +23 за окном. В Долинске воздух прогреется завтра до +31, осадков не предвидится. В Охотском тоже будет очень жарко, +30 градусов и погода без осадков. В Корсакове также осадков не предвидится, в +25 на термометрах. В Аниве воздух прогреется до +29, и синоптики нам обещают погоду без осадков. Осадков не предвидится в Малокурильском и в Южно-Курильске, там до +21 градуса. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха +19, +20. Завтра днем от 27 до 29 градусов тепла. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки и Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Купи кухню,
12: шкаф, подарок.
11: С деко выгодно живи.
13: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл, корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
14: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: И мы продолжаем с вами общаться, дорогие друзья, пишет нам Екатерина. Добрый день всем, кто едет в этой нескончаемой пробке в сторону Анивы. Всем привет и терпение. Большой привет моему любимому мужу Денису и моим обожаемым деткам. Поставьте, пожалуйста, я так кайфую от любви. Кать, с удовольствием бы поставила, да вот, к сожалению, нет такой возможности. А вот ваши приветы с удовольствием передаю. И да, дорогие друзья, в пробке, если вы сейчас находитесь, можете ответочку записать Екатерине. Я думаю, ей будет очень приятно. Ну и, конечно, всем хочется пожелать сегодня поменьше нервов. Лучше расслабиться, получать удовольствие от того, что замечательная погода, замечательная компания и любимое радио в приемнике играет. Это, конечно, куда приятнее. Так что всем этого желаю. Всем желаю прекрасного настроения. И перехожу к следующему сообщению. Нам пишет Ксения. Мы сегодня отдыхаем на море в Аниве. Передает привет всем, кто сегодня на пляже. Всем прекрасного настроения и жду ответку от соседей. Вот такая Ксения сегодня хочет пообщаться. Так что, друзья, давайте действительно устроим эту перекличку. Все, кто на море или все, кто едет в пробке вместе с Екатериной, пишите ответные сообщения. Ну и, конечно, напомню, что это прекрасное время для того, чтобы поздравить своих любимых, родных и близких с каким-нибудь праздником. Просто передать привет. В общем, особого случая ждать совершенно не обязательно. Пишите нам по номеру +7 900 660 1505. А мы пока продолжим нашу музыкальную подборку.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, и продолжается наша перекличка в прямом эфире. Пишет нам: всем привет, мы тоже в пробке, но еще на заправке. Терпения всем. Друзья, вам определенно желаю внутренних сил, оптимизма в этой ситуации. Помните, все доедут обязательно. Главное здесь сила воли. Пишет нам прекрасная Анастасия: здравствуйте, дорогие ведущие и слушатели радио СТВ. Принимаем участие в перекличке, тоже едем на море в Аниву. Слава богу, работает кондиционер. Всем хорошего настроения и классных выходных. Вот это позитивный настрой, подход. Правильно, работает кондиционер, значит, уже все прекрасно. И это не может не радовать, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Уверена, что наших радиослушателей в этой самой легендарной пробке сегодня немало. Так что обязательно подключайтесь. Давайте все вместе проведем это время с прекрасным настроением. Вместе определенно веселее. Пишите свои приветы по номеру +7 900 660 1505. А пока послушаем Ёлку и про ее путешествие в Прованс.

0: Ой, друзья, ну как будто вместе с елкой слетали в Прованс. Прекрасное путешествие удалось. Мы с вами тоже попутешествуем. Переместимся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Всем добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать всех в новом музыкальном часе, в котором мы продолжаем наше теплое общение в программе «На одной волне». И пришло немало сообщений, которые я прямо сейчас зачитаю. Передаем привет Марии и Сергею. Бросайте делать ремонт, приезжайте копать картошку, пишут родители. Ну, действительно, какой тут может быть ремонт? Да и вообще, такая погода. Именно она нам нужна для того, чтобы копать картошку. Ну, а лучше всего, конечно же, отправиться сегодня на море. Так что, друзья, лучше и картошку бросать своевременно и отправляться отдыхать на пляже. Следующее сообщение зачитаю. Привет гостям города Макарова, Машуни, Евгении, Тамаре, Ольге, Кирюше и Данилу. Спасибо, что приехали к нам в гости. Мы вам очень рады. Хорошего вам отдыха, пишет Анатолий. И сразу же ответное сообщение Анатолию Геннадьевичу прилетело. Можно в ответ пожелать Анатолию Геннадьевичу всегда оставаться с нами, с Томой, Женей, Катей, Данилом, Кириллом. Мы вас очень сильно любим. Спасибо за приятное гостеприимство. Любим безумно-безумно. Ну что за милое общение. Я не могу, у меня самой улыбка не сходит с лица сегодня, дорогие друзья. Такие вы сегодня позитивные и общительные. Спасибо вам большое за ваши теплые сообщения. И еще целый час мы с вами продолжим общаться в эфире Первого областного. Напомню, что в предыдущем часе мы начали перекличку тех, кто стоит в пробке в Аниву, тех, кто отдыхает на пляже в Аниве, можете похвастаться, что вы уже доехали. Пишите по номеру +7 900 660 1505, пообщаемся с вами в эфире. А далее появится рок острова Стромае, так что будет очень ярко и зажигательно. Никуда не уходим и остаемся с нами.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжаем наше теплое общение, дорогие друзья. Спешу зачитать свежую порцию ваших сообщений. Катя и Денис, вам привет. Мы тоже с вами в одной лодке под названием «Пробка в Аниву». Мысленно с вами и, конечно, желаем всем, кто за рулем, хорошего настроения. Передаем эту эстафету добра дальше. Вместе веселее, пишет нам Константин. Подписываюсь под каждым словом. Определенно, вместе веселее. И настроение поднимается от ваших сообщений, думаю, у всех водителей, которые прямо сейчас слушают радио АСТВ. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите тоже, кто сейчас стоит в пробке. Давайте все вместе повеселимся и, конечно, зарядим друг друга на позитив. Можно это сделать по номеру +7 900 660 15 05. Все обязательно озвучу в эфире. И следующее сообщение спешу зачитать. Здравствуйте, ведущие. Хочу пожелать всем незабываемых солнечных выходных на море и на работе. Пусть ваше времяпрепровождение будет лучше и позитивным, пишет Павел Горный. Интересно, Горный — это прозвище, фамилия или вы сейчас на горном воздухе? Павел, расскажите, пожалуйста, поподробнее. А мы продолжаем наше общение на одной волне, дорогие друзья. И еще целый час у нас с вами есть. Поспешите, время проходит очень незаметно, еще и с нашей классной музыкальной подборкой, поэтому немного еще у нас есть в запасе. Обязательно пишите по номеру +7 900 660 15 05. А далее в эфире Артик и Асти и их трек «Худи».
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Мы продолжаем плыть на одной волне в эфире Первого областного. Тонем буквально в ваших сообщениях, и это, конечно, не может не радовать, пишет нам Игорь. Всем привет, пока вы сидите в пробке, мы сидим в огороде, собираем ягоду. Игорь, ни туда у вас ни совести, ни фотографии красивой с ягодой, ни геолокации на ваш огород. Мы все поняли. На самом деле, конечно, шутки. Вам желаем прекрасного отдыха и прекрасного настроения сегодня. Делитесь обязательно, как вы сегодня проводите время, дорогие друзья. Присылайте по номеру +7 900 660 15 05. Все обсудим обязательно. Следующее сообщение. Поздравляю с днем рождения мою дорогую подругу Олесю. Желаю тебе самого крепкого здоровья, большого женского счастья и, конечно, чтобы все твои заветные мечты сбывались. Спасибо, что ты всегда рядом, моя дорогая подружка, пишет нам Надежда. Присоединяемся к поздравлениям. Дорогие друзья, у вас тоже есть прекрасная возможность сегодня поздравить своих родных и близких. Пишите по номеру +7 900 660 15 05.

0: Ну, Black Eyed Peas, как всегда, в своем репертуаре раздали нам битов в эфире Первого областного, да так, что усидеть на месте совершенно невозможно, да и ни к чему это, друзья. Если хочется танцевать, обязательно танцуйте, не отказывайте себе в своих желаниях. А пока вы заряжаетесь, настраиваетесь, я вам расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе пройдет дождь во второй половине дня до 17 градусов со знаком «плюс», в Тымовском также временами осадки и 22 градуса тепла. В Смирных, Тамари, а также в Чехове тоже временами пройдет дождь и до 24 градусов за окном. В Углегорске синоптики обещают 23 градуса тепла, также осадки временами. В Невельске, в Хомске, а также в Курильске завтра обойдемся без осадков, здесь до плюс 25. В Северокурильске будет чуть свежее, плюс 15 градусов за окном и осадков также не предвидится. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 19, плюс 20. Завтра днем от 27 до 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
4: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
4: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40-18-18.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
12: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
13: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города юго-восточного.

0: исполнителя, и на погоде это абсолютно не скажется. Об этом с вами прямо сейчас поговорим. Выпуск прогноза погоды в эфире Первого областного. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь, плюс 22 в Ногликах, также дождливо и до 17 градусов со знаком плюс. В Поронайске также временами осадки, синоптики обещают до плюс 20, в Красногорске также осадки временами и до 23 градусов тепла. В Макарове тоже плюс 23, существенных осадков не предвидится, в Долинске воздух прогреется до плюс 31 и также погода без осадков. Осадков не обещают и в Охотском, плюс 30 градусов за окном. В Корсакове воздух прогреется до плюс 25, осадков не ожидается. В Аниве также завтра осадков не будет, плюс 29 градусов на термометре. В Малокурильском и в Южно-Курильске до плюс 21 и осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 19, плюс 20. Завтра днем от 27 до 29 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня. С 14 по 16 августа арбуз 109,95 за 1 килограмм. Дамплинги «Алгроу» королевские со свининой 329,95 за 380 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С Деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
10: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
4: Радио АСТВ, ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Спешу зачитать еще одно сообщение, которое прилетело нам аж из Углегорска. АСТВ, привет с Углегорска! Пишет вам Анастасия. Мы на даче собираем урожай помидоров. Настроение отличное, трещит костер. Всем бодрого и доброго дня. Анастасия, спасибо вам большое за этот заряд позитива. Дорогие друзья, на этом наша программа приветов и поздравлений на одной волне на сегодня подходит к своему концу. Но ничего, если вы сегодня не успели написать кому-то сообщение, не расстраивайтесь, завтра мы продолжим общаться с новой силой. Точно так же с 13 до 15 часов в эфире Первого областного будем озвучивать ваши самые теплые сообщения, приветы и поздравления. Очень классно с вами сегодня пообщались, очень душевно устроили настоящую перекличку в пробке в Аниву и на пляже в Аниве. Друзья, всем прекрасного отдыха хочется сегодня пожелать. На этом мое эфирное время на сегодня также подошло к своему завершению. У микрофона для вас сегодня была Наташа Стрельцова. Желаю вам прекрасного продолжения этих выходных, а радио СТВ продолжает радовать вас главными музыкальными хитами. Оставайтесь с нами.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: На островах 15 часов.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик братьев Крестовских. Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям «Топ Хит Чарта» свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувства, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте! Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ-хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадают треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе пройдет дождь во второй половине дня до 17 градусов со знаком «плюс». В Тымовском также ожидаются осадки и 22 градуса выше нуля. В Смирных также временами пройдет дождь, 24 градуса за окном. В Углегорске также завтра будет дождливо и до плюс 23. В Томари и в Чехове также временами дождливо, до 24 градусов тепла. В Невельске, а также в Хомске осадков не предвидится, 25 градусов за окном. В северо Курильске осадков также не предвидится, чуть прохладнее, до плюс 15. В Курильске тоже осадков не предвидится, 25 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 19, плюс 20. Завтра днем 27-29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТБ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТБ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
10: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Холли Флейм». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название,

0: треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Солдатова.
1: Говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет, поэтому сегодняшний вечер можно смело назвать удачный. Вдруг он нас услышит и решит соответствовать своему имени. Иногда хорошие приметы начинаются именно с вашего состояния. Это первое, что важно. Ну а какое может быть состояние, кроме радости, когда лето таки выпало на выходные? Давайте делать его приятным и со своей стороны тоже. Заходи.

0: Это Радио СТВ. Сегодняшний день дарит нам с вами тепло, солнечные лучи, все классно. Ну а давайте разбираться, что ждет нас в плане погоды завтра, в воскресенье. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе ожидается дождь во второй половине дня, температура воздуха плюс 17. В Тымовском ожидается умеренный дождь плюс 22. В Смирных, а также в Тумари и Чехове временами осадки 24 градуса выше нуля. В Углегорске плюс 23, временами дождь в Невельске, Хомске, а также в Курильске завтра. Без существенных осадков плюс 25. В Северо-Курильске погода ожидается ясная, до 15 градусов тепла. В областной столице этой ночью без осадков до плюс 20. Завтра днем погода будет ясной, 27 плюс 29 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
1: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sakhalinru.ru.
4: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Узнаваемые позитивные мелодии сопровождают наш с вами лето. С Сахалинской области 17 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Солдатова.
1: Море обладает удивительной способностью менять масштаб наших человеческих проблем. То, что утром казалось катастрофой, вечером на берегу внезапно выглядит так, как будто, ну, ничего, неприятно, но разберемся. Горизонт, он

Вообще хороший психолог, ничего не советует, просто стоит перед глазами и уже становится спокойнее. Я надеюсь, вы сегодня спокойные, как море. Tame Impala продолжает этот час.

0: по данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа. В Ахе пройдет дождь во второй половине дня до 17 градусов со знаком «плюс». В Тымовском также ожидаются осадки и 22 градуса выше нуля. В Смирных также временами пройдет дождь, 24 градуса за окном. В Углегорске также завтра будет дождливо и до плюс 23. В Томари и в Чехове также временами дождливо, до 24 градусов тепла. В Невельске, а также в Хомске осадков не предвидится, 25 градусов за окном. В Северо-Курильске осадков также не предвидится, чуть прохладнее, до плюс 15. В Курильске тоже осадков не предвидится, 25 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 19, плюс 20. Завтра днем 27-29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
7: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

предрассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе ожидается дождь во второй половине дня. Температура воздуха плюс 17. В Тымовском погода будет дождливой, 22 градуса тепла. В Смирны, Хтамари, а также в Чехове временами дождь и плюс 24. В Углегорске ожидается умеренный дождь, 23 градуса выше нуля. В Невельске, Хомске, а также в Курильске завтра без осадков, плюс 25. В Северокурильске до 15 градусов выше нуля без осадков. В областной столице этой ночью до плюс 20, без осадков. Завтра днем погода ожидается ясная, 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: В «Матрешке» акции выходного дня. С 14 по 16 августа напиток «Лотте Манго» 269,95 за 1,5 литра. Лапша быстрого приготовления «Шин Рамен» говядина 109,95 за 120 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
8: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно, живи.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: прогноз погоды на радио АСТВ. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь плюс 22. В Ногликах погода будет дождливой, 17 градусов выше нуля. В Поронайске временами осадки до плюс 20. В Красногорске ожидается дождь, 23 градуса со знаком плюс. В Макарове без существенных осадков плюс 23. В Долинске, а также в Охотском, 30 градусов тепла, погода ожидается солнечная. В Корсакове завтра 25 градусов без осадков. В Аниве плюс 29, ясно. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске, завтра плюс 21 градус без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков до плюс 20. Завтра днем погода ожидается ясная, максимальная температура 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
7: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
8: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
7: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
8: Организации предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
7: Телефон для справок 300-108. 300-108.
9: Аккумулятор на легковое авто?
10: База техника!
9: А аккумулятор на грузовое авто?
10: База техника!
9: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
10: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!
15: Check it out.

0: эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе ожидается дождь во второй половине дня. Температура воздуха плюс 17. В Тымовском погода будет дождливой, 22 градуса тепла. В Смирны, Хтамари, а также в Чехове временами дождь и плюс 24. В Углегорске ожидается умеренный дождь, 23 градуса выше нуля. В Невельске, Хомске, а также в Курильске завтра без осадков, плюс 25. В Северокурильске до 15 градусов выше нуля без осадков. В областной столице этой ночью до плюс 20, без осадков. Завтра днем погода ожидается ясная, 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь, плюс 22. В Ногликах погода будет дождливой, 17 градусов выше нуля. В Поронайске временами осадки до плюс 20. В Красногорске ожидается дождь, 23 градуса со знаком плюс. В Макарове без существенных осадков, плюс 23. В Долинске, а также в Охотском, 30 градусов тепла, погода ожидается солнечная. В Корсакове завтра 25 градусов без осадков. В Аниве плюс 29, ясно. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра плюс 21 градус без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков до плюс 20. Завтра днем погода ожидается ясная. Максимальная температура 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Залипаю на тебя, который день уже подряд. Мы не пацаны мои, давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Тебя зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе ожидается дождь во второй половине дня. Температура воздуха плюс 17. В Тымовском погода будет дождливой, 22 градуса тепла. В Смирных, Томари, а также в Чехове временами дождь и плюс 24. В Углегорске ожидается умеренный дождь, 23 градуса выше нуля. В Невельске, Хомске, а также в Курильске завтра без осадков, плюс 25. В Северокурильске до 15 градусов выше нуля без осадков. В областной столице этой ночью до плюс 20, без осадков. Завтра днем погода ожидается ясная, 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: ТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 августа, в Ахе ожидается дождь во второй половине дня. Температура воздуха плюс 17. В Тымовском погода будет дождливой, 22 градуса тепла. В Смирных, Томари, а также в Чехове временами дождь и плюс 24. В Углегорске ожидается умеренный дождь, 23 градуса выше нуля. В Невельске, Хомске, а также в Курильске завтра без осадков, плюс 25. В Северокурильске до 15 градусов выше нуля без осадков. В областной столице этой ночью до плюс 20, без осадков. Завтра днем погода ожидается ясная, 29 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. We'll be right back.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

странно, я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Йоу, Тегу Кальдерон.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Позовешь меня, я приду так особенно на берегу.

0: Реклама.
1: С 2014 года в России зафиксировано более 20 случаев вооруженного нападения в учебных заведениях, повлекших за собой ранения и гибель людей. Движения «Колумбайн» и «Скулшутинг», признанные террористическими, стали синонимами трагедии. Терроризм начинается с одного неверного шага, одного решения, продиктованного гневом или отчаянием. Но никакие проблемы нельзя решить путем жестокости. Уделяйте больше внимания детям, их взаимоотношениям со сверстниками. Учите детей общению с людьми вне интернета. В случае замкнутости ребенка обратитесь за помощью к специалисту. Не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для ребенка. Станьте для своего ребенка другом.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

белоснежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет.

0: Реклама.
1: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы Топ Хит Чарт, которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик братьев Крестовских. Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!
0: 15.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям «Топ Хит Чарта» свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувства, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ Хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадают треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 августа, в Ахе ожидается дождь во второй половине дня. Температура воздуха плюс 17. В Тымовском дождь и плюс 22. В Смирных, Углегорске, а также в Томари и Чехове сегодня плюс 23. Временами осадки в виде дождя. В Невельске, Хомске, а также в Курильске. Существенных осадков не обещают, плюс 25. В Северо-Курильске сегодня без осадков, до 15 градусов выше нуля. В областной столице сегодня днем без осадков, 27-29 градусов выше нуля. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Линзочки, линзочки.
3: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon «Умная линза». Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
6: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
7: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
12: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
13: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязов Brothers. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязов Brothers и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии Top Hit Music Awards «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену Славе в нашем чарте приходит Мэри Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: Восьмое.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его «Ягода малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
0: 7.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юлии Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юлия Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.
0: Шестая.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гёргерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: небосклоном над горизонтом дом.
1: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Бездный огонь, алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно обещаю.

0: Кайя.
1: Ходит, точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают градусы. Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ-хит», победив и «Мою Мишель», и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у «Градусов» получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. С чем я парней поздравляю и с удовольствием жму «Плей» на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер «Топ-хит».

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радиотелеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.

0: Сахалинской области 10 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное. А нас

0: Илья Обломов.
1: Доброе утро, Сахалина Курила. 10:03 в областной столице, а это значит, что выходные на нашем острове, на островах продолжаются. И, конечно же, я рад вас приветствовать, рад вам пожелать доброго утра и сказать, что сегодня денечек будет что надо. В воскресенье, 16 августа у нас с вами на календаре, и мне кажется, мы с вами сегодня поймаем все те моменты, которые заставят нас улыбнуться, все те моменты, которые доставят нам удовольствие, и все те моменты, которые обязательно останутся в нашей памяти. Лето продолжается, и это летнее настроение поддержит радио АСТВ, во-первых, своим воскресным плейлистом, во-вторых, вашим участием здесь, в эфире Первого областного. Все обязательно будет, и давайте начнем это самое утро. Я с вами на 5 часов здесь. Мы и пообщаемся, и подарки разыграем, и, конечно же, послушаем музыку. Что у нас в ближайших планах? Конечно же, гороскоп через 2.5 минуты, обязательно дождитесь 12 советов от наших астрологов. Ну и музыка Крис Янг откроет, а еще услышим Мадонну, Имани, Миа Бойко, а также проект НЛО. Всем желаю легкого пробуждения, и давайте сразу начнем с хорошего настроения.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Согласитесь, она неподражаема, и переплюнуть ее надо еще постараться. Это Шакира, Те Фелисито в эфире Первого областного в завершении этого музыкального часа. Мы с вами движемся дальше, и утро на островах продолжается, лето на островах продолжается, а это самое главное. Получаем удовольствие от каждого мгновения вместе с Первым областным и перемещаемся в следующий час. На Сахалине и Курильских островах 11.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 11.02, время Сахалинское. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Рад вас приветствовать. И продолжаем это утро вместе с Первым областным. И, конечно же, лето продолжается. И знаете, вот буквально вчера встречал и знакомых, и друзей. И многие жалуются, что ну очень жарко. На что у меня возникает вполне себе резонное замечание, что с сахалинцем вот все, что не делается хорошо, все плохо. Жара плохо, холодно плохо. Воду отключили плохо. Воду включили тоже плохо. За нее платить надо. Знаете, мне кажется, что какими бы события ни были, с положительным знаком, с отрицательным знаком, нужно все принимать, ну и как-то, не знаю, как-то это все нивелировать. Вот лето продолжается, и это хорошо. Есть возможность выбраться куда-то